Господи, я грди не верен. Из моря я глядя на око, как вода Бог отворя очи свои. Бога тебя папе съешь, как иди туди ту. Чапату влавину лигнюна. 150 метров самоглава имала. Топеля га на свой трактор без дрива и дедули. Полимер